0: это главное, знаешь?
1: Это, пожалуй, тебе известно, ведь ты мои мысли уже прочитала.
2: Прочитала. Но все же я хочу услышать, что главное.